0: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology pristupila k производству компьютеров персональный спутник.